0: ишенет.
1: Я кур юу вилу юу чэрдэр.
2: Кин диман ро цатан ро гомэрэ.
1: Эри.
2: Ки цата ягатэр ки.
1: Кин ягатэр ба.
3: Пу хуу нэ хуу дэн дон анаа яна чичтэд.
1: Пуле жол ди лам нон гомэн хан жол.
2: Ки дэндэр.
1: Консидендэр ба.
2: Зия чи чо цэ дэ.
1: Я та пир консидэ гур. Ки.
2: Та кэндэ чэ цэ тон ранэ цэ тэ дэ. Дэ гуч.
4: 温顺的牦牛群里有些不太听话的艺术。在尼玛看来，越是反抗厉害的牦牛，越是好牛。
5: 而对于才人扎西来说，
4: 能获得这样一头野穴牦牛做种牛，不枉他跑了300公里的远路。就爹，爹那个。来来来，进来坐。

0: Я курю, я вилю вечер дур.
1: Кинь мен ро цатен ро мэре.
0: Эри.
1: Ки цута яга тэрэ ки.
0: Кэн яга тэрэ ба.
1: Хм.
0: Пу. Пу нэ хурин ро нанэ ёнэ чичтит. Пу нэ жол ты лам нон гомэн хэн дур.
1: Хм. Ки дэн дэрэ экс.
0: Кэнсэ дэн дэрэ ба.
1: Зэ я. Чи чо цэ дэ дэ.
0: Я та пир кэнсэ тэ гурэ. Кэн.
1: Та кэн дэ тэ цэ тон дэ нэ цэ дэ дэ. Дэ гэч. Па
2: па 温顺的牦牛群里，有些不太听话的艺术。在尼玛看来，越是反抗厉害的牦牛，越是好牛。而对于才人扎西来说， 能获得这样一头野血牦牛做种牛，不枉他跑了300公里的远路。就爹，爹那个。来来来，你来坐。